0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тиранодор затрещала на ветке его.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались из ночи тиранодорчики.
2: Дайни шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим, а ты...

0: Fisting.
1: Бросит. Ну-ка. Залезай-ка.
2: Rip the skin.
1: Тебя зазнай-ка.
0: Performance artist.

0: братом
1: Эйно.
0: Только
2: мы
0: одни.
2: Сакшен.
0: Август.
1: Бен.
0: С тобою.
1: Fucking deep.

0: Однако я получу тогда я понял, я совсем один, когда открыл веб-сайт. Передо мной стоял хозяин, азиат. Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будто
1: подмету от пол, я ж попью. Я им помогал, как пол.
0: Струнными судьбами танцую над целыми сутками, чтоб обеспечить свой. Я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их хукам, что показать.
2: Фистинг
1: со слезами принес мне. Адвигут

0: año.
1: Gay website. At cock. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще б***ь. Но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный как? Ну, так мало. Сколько ни
3: спанкинг.
4: Но не
3: спанкинг.
4: Держи,
1: как?
4: Тип лето говорил
3: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Как...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: забыти, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy next door
1: Я бы бомжевала возле
3: Ass
1: Я бы стала самой бедной из
4: Leatherhead
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда

0: взяты, когда ты нет.
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут.
1: Your finger in my ass.
0: В какие соки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slay.

0: fucking coming. 300 bucks. This thing, boy next door. Do you like what you see?
1: Может есть еще кто?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Словно ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонкий.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала
0: после.
1: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Funplay.
2: Make me come.
1: Роковая власть.
2: Turns me on.
1: Этот как? Хочу украсть Газанова. Карнавал.
2: Swallow come.

0: ass we can.
1: Boy next door. Boy next door. Boy next door. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг. Дефистинг.

сейчас, согласно селебрити интриги года, таинственном побеге Маргариты вместе с Шоком, будто бы, но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

наша новогодняя гей-парти. МСИ и Билли Харрингтон сделают вам Мэри Фэнс.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Полмастер.
0: Я
2: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master and
6: This is hot.
7: George, why not?
8: And I ain't no
9: Bandwagon.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: fisting ass.

0: приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...

0: тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец
2: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
3: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
2: Boy.
0: Любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую ты превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты бой становится
1: бандинаста,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как это будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cox.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете
1: с
0: аккуратностью. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

Как? Такой же белый и красивый, никому не отдам. И то, что зачем? По пояс видел и доберман. Я попробую do anal. И дойдем с тобой до... Я буду... That hurts. Твоя не... Anal. Oh, that hurts. Я буду... That hurts.

0: semen.
1: Yeah, my
0: boy.
2: Swallow.
1: Молодой, если на нем слово гей, шмотки флоу, что ты хочешь это сэр? Его пиздярит, как ты сегодня заработал, я не мог не сделать
3: Spank, bless.
1: Раньше я был ёбаным изгоем, твои часы не боготворят меня, как ты. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
4: Уберите
1: моего, мне так неприятно. Я обкуренный, читаю рэп, ничего не понятно. Я заскаймил ма, я думаю, он был такой обёбанный. Я
4: крутой,
1: я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю. Ну а как иначе, я говорю давай.
4: Программа
1: Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
4: дек,
1: я
4: нубрал фэн.

0: близняшек моего подошить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пик. Был бы его бы впечатлили мои будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Семен, как будто бы
1: awesome.
0: Лицо как драндулет. Мать у тебя ушла от моего ведь он
2: класс.
3: Я сел по флору.
0: Я слышал такую штуку, как
1: сказать.
0: Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих. Поставь. Я сейчас тебе поставлю.
1: Swallow.
0: Милана есть такой.
1: Artist.
2: Да какой это...
1: Shit. Boy next door.
3: Suck.
0: Так. Не твое, да?
2: Не, это...
1: Данген не буду слушать. Данген.
4: Sometimes.

0: Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-out.
1: Только okay. Привычка
0: Anarchy.
1: Как птичка.

0: Приезжай, посидим.
1: Дик.
0: Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: 15.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетела.
0: Come.
1: В прошлом она уже.
2: I'm sorry.
1: Я не с тобой.
0: Fuck.
1: Ведь ты у меня

0: Around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Justin Mano. Justin Mano. No. Dungeon.
1: Сказка, мечта, попадая в его сети.
0: Justin Mano.
1: Навсегда глотая.
0: Semen.
1: Простуд.
0: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.

0: возможно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю сломанные
1: фантазии. Dungeon Master.
2: Stick finger in my ass.

0: año.
1: Gay website.
2: Я машины для...
3: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
4: Just loop it up.
2: Поберегись.
3: Let's do anal.
2: Тихо так, что лучше огляни.

0: на радио.
1: Поздний вечер из окна.
2: Performance arts.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
3: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой, свой и свой.
0: Ass.
1: Как правильно?
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа. Одни готовы рвать этот
3: дик
1: до костей. Идут по
3: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за
0: Billy.
1: Упертый зад.
0: Pants.
1: Смотри, не разорви.
3: You ain't no.
1: You нет в темноте.
3: I come. That turns me on.

0: цветут.
1: Да, да.
0: Плевал на
1: свет. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: And full mask.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять, так что
1: Dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal, just lube it.
0: В ответ. Смотри, не разорви.
1: You're wrong.
0: Готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 баксов.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берутся,
1: fisting.
0: Не замечая потерь. И чистая, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартостей.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You ain't no.
0: You need to.

0: me. Don't touch me there.
1: Don't stop.
0: Put your hands all over my soft ass.
2: That's good. Slow down.
0: Oh, I'm fucking coming.
3: Это история, которую еще предстоит познать все тонкости. Эй, окей.

0: сойти высоко.
1: Мистер Эквард,
0: расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Новые.

0: собой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Болил.
2: Тебе я нежно. Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: Насесть.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Call boy.
1: И я тебя
0: Stick finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: Легче.
1: Fuck you.
0: Уже не кажется так бесконечным без.
1: Next door. Fisting.
0: Хочешь мне наплевать?
1: Deep dark fantasy.
0: Без меня. Моя вселенная, ты был.
1: Boss in this gym.
0: И не говори вокруг только.
1: Let it end.
0: Но это
1: It's a fucking deep.

0: band.
1: Да помер слепой и жутко злой. Никто не
0: coming.
1: О нем зимы холодной той. Не стали чего тогда.
0: Так сам дик.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили
0: стикфон.

0: 300 баксов.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом

0: party.
1: Встал, уйдешь, не улыбнешься, не узнаешь столько. Тебе сегодня день рождения.
0: Let's celebrate.
1: А я как босс за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, что дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
1: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: Latex

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне.
1: Нет,
2: 100 лет. Ты в своем уме закрываю перед...
1: Ain't no dick.

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей партии.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Гей-парти-секс.
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: счастье.
1: Белым
2: семенем
1: слова.
3: Мастер.
1: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
3: гей-вебсайт.
1: Я рисую белым
2: семенем
1: все, что так давно хотела.
3: Fisting ass. $300. Anal.

0: Master.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если
2: boy next door, you ain't no fucking deal.
1: Тапака на пороге.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh, master, fingers stick over.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на посмотри на на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Майсторность

0: не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты
1: Stick finger.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: У меня так много
3: денег,
2: но моих
3: лиц
2: на месте. We won't, we won't, we won't, we won't.

0: I'm so horny.
1: Yes, I захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть
0: семен.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: spot.
1: My ass.
2: Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти.
1: Deep dark fantasy.
2: Отпусти, не держи.
1: My ass.
2: Не ищи.
1: My ass.

0: fucking coming, Troll Master.
1: Ты не друг, он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже
0: так-то.
1: Его набиты мышцы
2: семена,
1: мы солиды. Тело все его фаворита, он готов к смертельным.

души и на элементы собраны. На сердце тут друг другом тут бой. В этот мир пальцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из сражений разорваны, кто же из них крутой? Fucking hell,

Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и наш ровный лучший мастер.

вывозим на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать.

0: не лезет никакая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Orny.
0: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Dungeon Master.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: Как? Ну что ж ты,
1: Билли,
0: как прирос? Ты,
2: гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: bad cock.
0: Нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
3: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту...
2: Oh, Dungeon.
1: Вывожу дрессированных...
3: Слышь?
1: Свои...
3: Get your ass!

0: С именно.
1: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь
2: Dick.
1: Не понимает, что я не люблю.
2: Fucking coming.

0: нас с тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока.
2: Next door. Fuck.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Помните моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это.
0: Website.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: Dick.
0: Но молодая спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает
2: swallow.

0: Не зовешь.
1: Don't do anal.
0: Меня по вечерам.
1: Gay dungeon.
0: Не ждешь.
1: I'm so horny.

0: ignorant.
1: And you fine ass.
0: Fine ass.
1: Fine ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез. Ситуация.
4: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Поймёта, откуда взялась? Почему, почему она тебя...
4: This thing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Семена.
1: Do anal.
3: Это медленный я.
1: Swallow my cum.

0: Hey, no.
1: Пра меня говорятся, типа
0: Louis.
1: Ты
0: заслуг.
1: Но мой
0: больше, чем любой. 300.

0: Com. Сачу Фэт Коп.
1: Желает.
0: О, yeah.
1: Снова свободен
0: ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui, oui. $300.
1: Остались где-то позади.
0: $50.
1: И пусть не трогают
0: мои. Anal, come, Satu Fat Cops, Anal, come, Gay Park, Anal, come, Satu Fat Cops.

0: Радио.
1: Как же Фингер, ты хитер, ты полмастер, приговор брошен плейтест игрокам, главным данжен врагам. Next door. Развеял в прах,
2: Дик.
1: Всегда в моих руках, суждено и мне.

0: Аню.
1: Fuck you!
2: Меня зовут Слэйта 4.
3: Okay, maggots. I wanna see six hot loaves.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.

0: Ладно, ей надо изменить. На серый. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли?
1: Как? Coming.
0: Ламба.
1: Это finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это finger.
2: You're pretty rude over here, getting turned off.
3: You two, get over here and service your...

0: пусто,
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тут каждый
2: boy next door
0: пахнет
2: дыками.
0: Я вроде
2: coming,
0: но все же
1: fuck you.
0: Ведь понимаю, что хватает открытых
2: anal,
0: но
2: swallow
0: тяжело.
2: Мой bad cock
0: совсем

0: все говорят, что
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Calling.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай. Говорят, горцы любят.
1: You ain't no fucking deep.
0: А еще они любят.
1: Celebrate.
0: Любят.
1: Suck some dick.
0: Говорят, без.
1: The semen. My ass.
0: Нет.
1: My ass.
0: This thing. Да не говорят, просто класс. А еще говорят.
2: Ganging up.
0: Он не любит.
1: Latex club.
0: Нет.
1: Lube it up.
0: А еще говорят, что любовь.
1: Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как учит.
1: Gay website.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: еще хорошо говорят.
1: Do anal.
0: У нас эти горы и море не могут не радовать.
1: Ass.
0: О-о-о-о-о! Это Кавказ. О-о-о-о-о!
1: This thing is 300 bucks.

0: I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: website.
2: У нас бесплатная
3: The Semen.
2: Товары для
3: Boss.

Дек. Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного. Семен. Мне совсем немного. Семен.

0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: темно. Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: темно. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Assisting
1: я
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Семен
1: мне совсем немного.
2: Семен.

0: Spanking.
1: Yeah.
2: Предпраздничная
1: gay party up here.
3: Семен.
2: За окнами с тобой сегодня
1: решили. Dungeon Master.

0: Van.
1: Может быть немного грустно.
0: Yeah. Sex.
1: Пошел, но все равно.
0: Turns me on. Boy next door.

0: скользят вне ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Ритуал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: зло тупо.
0: Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся. 100. Ты спустя как образцовый. Но все равно.
2: You

0: Girl.
1: Gay website.
2: Все не так просто. Нужно скопить бар, все продумать. Не сорвешься же.
3: Say no, that car.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: come swallow
1: semen чёртом и эльфов
2: фистинг anal fuck an ass
1: когорты
2: Лейш
1: сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Лейш.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
5: Историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс 300 бакс
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key

0: стану
1: семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master
0: Ты и шпана Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass
0: Под нолик, подстриги
2: My ass
0: Под нолик,

0: На крыше разводили
1: бомб.
0: А вечерами около часов гоняли по району.
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги, подстриги, подноли. Я проездом.
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной из-за

Nádio. Gay website. Люблю печали, в апреле, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через клапни бетонных клуб, но зато все скорлупу, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.